0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 21 часа.
0: Радио Катра FM.
2: Клуб. Клуб. Time.
3: Real House Music.
2: Club Time Radio Show.
3: Patrick B and Max Live Mix.